Я мунче гопори, мат боруми. Я мунче гопори. Я мунче гопори, мат боруми. Я мунче гопори.